Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Я такая в цвете, в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Страшное ДТП произошло в среду в центре Екатеринбурга. Автобус номер 81 влетел в храм Большой Златоуст и сбил пешеходов. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Несколько человек пострадали. По словам очевидцев, водитель автобуса не справился с управлением, столкнулся с легковушкой, отлетел в забор, а затем в храм и въехал в пешеходов. На место сразу после аварии приехали 7 бригад скорой помощи, включая реанимацию, оказывали помощь на месте. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, автобус принадлежит частному перевозчику. Причины трагедии предстоит установить правоохранительным органам. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за трудовыми мигрантами. Документ меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранцев. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону срок сократился до 30 дней. И потом, если человек остается в стране, проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. Если у приезжего выявят опасные инфекции, ВИЧ или признаки употребления наркотиков, данные передаются в МВД, Роспотребнадзор для дальнейшего решения. В Екатеринбурге выбрали 26 участниц конкурса «Мисс Екатеринбург». Их допустили к финальной подготовке. Теперь их ждут занятия по дефиле, танцам, работа над речью, участие в интеллектуальных сессиях. До самого финала дойдут примерно 16 девушек. И в день города, 1 августа, зрители узнают имя обладательницы короны. В этом году главный приз победительницы – поездка в Пекин на китайскую международную неделю моды. Кроме того, горожане выберут «Мисс зрительских симпатий». 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. В сети появился трейлер новой отечественной комедии «Между нами девочками». В центре сюжета три подруги – Женя, Алиса и Найка, которые отправляются на ежегодный спа-уикенд. Во время отдыха появляется свекровь одной из героинь, которая превращает жизнь девушек в испытание женской дружбы. Режиссером выступил Владислав Богуш, автор фильма «На деревню дедушки». Премьера комедии «Между нами девочками» 10 сентября. Доллар на четверг 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 11 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем +16, +18.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Как всегда, приветствуем новый день под нашу любимую музыку на Радио Лето. Сегодня предпраздничный день, последний рабочий на этой неделе. Я всех поздравляю с наступающим праздником и желаю, чтобы продуктивности сегодня хватило на все задуманное. Впереди у нас гороскоп, он прозвучит буквально через несколько минут. Ну и, конечно, много нашей любимой музыки. Давайте просыпаться вместе. Доброе утро!
1: Включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 11 июня. Овны. Сегодня будет много неоднозначных ситуаций. Растеряться может любой, но только не вы. Совсем уверенно справитесь. Тельцы. Впереди праздники. Можно отправиться в путешествие, посетить новые места или навестить родных. Близнецы. Благоприятное время, чтобы заняться саморазвитием, изучить что-то новое и интересное. Благо, впереди много свободного времени. Раки. Хороший шанс поставить точку в затянувшихся проектах или просто избавиться от лишнего, будь то вещи или привычки. Львы. Сегодня лучше обойтись без авантюр и приключений. Проведите день спокойно. Девы. Неделя была короткой, осталось

0: рыбы. На удивление размеренный и спокойный день. Просто отдыхайте и не начинайте новых проектов. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 11 июня. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем приветствовать этот четверг и предвкушать выходные праздничные, которые настанут уже завтра. Если сегодня у вас много рабочих задач или важных дел, например, вы идете на собеседование или какую-то деловую встречу, через несколько минут расскажу вам о необычном предмете гардероба, который можно добавить, чтобы выглядеть умнее, солиднее и создавать выгодное первое впечатление.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Всем доброе утро, с вами Романа. Вот и пролетела эта короткая рабочая неделя. Оглянуться не успели. Впереди наш национальный праздник и длинные выходные. Желаю всем провести их ярко и отдохнуть как следует. Вот и погода, кажется, слегка налаживается. Продолжаем всеми силами привлекать жару. Я вот солнечные очки собираюсь пойти выбрать. Надеюсь, вскоре пригодятся. Кстати, что касается очков. Недавно с удивлением узнала, что многие покупают обычные прозрачные очки без диоптрии, чтобы казаться солиднее и умнее. Для свидания, например, или похода на собеседование. Казалось бы, стереотип, но ученые доказали, что он работает. Точнее, это не стереотип, а закономерность. Люди в очках умнее и быстрее делают карьеру. Исследования выявили связь на генетическом уровне между близорукостью и высокими интеллектуальными способностями. А исторически сложившиеся ассоциации с развитым умом, учебой и серьезной работой только усиливают эффект и помогают создать выгодное первое впечатление. Вот такие дела, берите на заметку. На всякий случай, видимо, нужно держать у себя обычные очки, не только солнечные.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. 4 человека, включая ребенка, погибли в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Несколько человек пострадали. Авария произошла накануне. Автобус частного перевозчика столкнулся с легковушкой. Его отбросило в забор в храм Большой Златоуст и вынесло на пешеходов. В 81-м автобусе в момент ДТП находились 11 пассажиров, они целые. Пешеходы переходили дорогу, когда в них влетел автобус. Об этом рассказали очевидцы, на которых ссылается Е1. К другим новостям. В Екатеринбурге на Малышевском мосту внезапно изменили схему движения. Строители закрыли сторону, которая ведет от ЖБИ в центр, нечетную, и наоборот открыли сторону, ведущую от центра в район, четную. В мэрии пояснили, что проливные дожди осложнили ремонт деформационных швов, которые выполняются по особой технологии, она требует сухую погоду. Однако подрядчик заверил, что справляется, и к 20 июня на мосту должно быть восстановлено движение. Изменения коснулись общественного транспорта, часть автобусов направили в объезд, введены временные остановки. В России нет инвестиционной паузы, есть инвестиционная сдержанность, заявил Владимир Путин. По словам президента, ситуация под контролем, принимаемые меры дают результаты, поэтому можно рассчитывать на снижение ключевой ставки. В Екатеринбурге выбрали 26 участниц конкурса «Мисс Екатеринбург». Их допустили к финальной подготовке. Теперь их ждут занятия по дефиле, танцам, работа над речью, участие в интеллектуальных сессиях. До самого финала дойдут примерно 16 девушек. И в день города 1 августа зрители узнают имя обладательницы короны, рассказали порталу «Ура.ру» организаторы. В этом году главный приз победительницы – поездка в Пекин на Китайскую международную неделю моды. Кроме того, горожане выберут мисс зрительских симпатий. Платформа Roblox снова доступна в России. Как сообщили в Минцифры, компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и все ограничения с нее были сняты. Доллар на четверг 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс». Сегодня, в четверг, 11 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
6: Здоровье – ключ к счастью.
7: Медицинский центр «Шанс».
6: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
7: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: 8:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Я приветствую всех и желаю вам отличного настроения в этот предпраздничный день. Сегодня завершается короткая рабочая неделя. Это значит, что нужно успеть закончить все, что вы начинаете в рабочих процессах, чтобы в выходные об этом просто не думать. Ну а я, чтобы вам было приятнее встречать эти выходные, уже в этом часе в игре «Не шведский стол» разыграю сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». А буквально через несколько минут мы, как всегда, заглянем в календарь и узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 11 июня. Ну а отмечать нам последний рабочий день никто не запретит прямо сейчас под нашу любимую музыку на радио «Лето». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: можно встретить в маленьких милых мелочах. Давайте чаще радовать друг друга. Ну а мужчины рано или поздно дождутся своей очереди. Их счастье по календарю в октябре. Сегодня чествуем женщин. День неукротимой страсти может продолжить тему женского счастья, но каждый волен трактовать этот праздник по-своему. Речь не обязательно о чувствах и романтике. Настоящей страстью может быть и любимое дело, хобби, которому полностью отдаешься, или мечта, на реализацию которой тратишь все силы. Главное, чтобы это все у вас было и вдохновляло на великие дела. Также сегодня отмечается Международный день игры. Праздник молодой, ООН учредил его всего пару лет назад, в марте 2024 года. Удивительно, даже как-то раньше не было праздника в честь игр. Идея простая, но в то же время весьма глубокая. Игры необходимы не только детям. Через игру мы учимся отдыхать, общаемся, придумываем новое и, главное, перестаем воспринимать себя слишком серьезно. В преддверии праздников как раз можно позволить себе побольше поиграть, сходить на квиз, провести время с семьей или друзьями за настолками. Исторический повод на сегодня – день Жака Ива Кусто. 11 июня – его день рождения. Своими исследованиями он открыл нам множество тайн подводного мира и, конечно, заслужил именную дату в календаре. Еще один исторический повод – день рождения кухонной плиты. 11 июня 1742 года ее изобрели в США, но, надеюсь, праздники у плиты проводить не придется. Можно себя побаловать, сходить в ресторан или заказать что-то на дом. Пиццу, например. Тем более, что и такой повод тоже есть. Сегодня празднуем день пиццы Маргарита. Вот такая разнообразная праздничная программа на сегодня получилась. Ну а я поздравляю вас с наступающим Днем России, нашим национальным праздником. Ну а впереди у нас много нашей любимой музыки. И, конечно, рубрика «Слово дня» от моей коллеги Кати Савельевой тоже прозвучит совсем скоро на радио «Лето». Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.yatsepokayo.rf.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «бассенуар». Звучит как название какого-то французского десерта, правда? А может, редкая порода кошек? Но на самом деле это очень полезное изобретение, правда, из прошлого. Бассенуар появился во Франции, и было это несколько веков тому назад. До центрального отопления еще не было. Представьте себе, зима, каменный дом, ледяная спальня. И вот тогда в дело вступал бассенуар. Это такая металлическая чаша на длинной деревянной ручке, куда помещали горячие угли. Этой конструкции аккуратно водили под простынями, чтобы согреть и высушить постель перед сном. По сути, это прадедушка современной грелки. Электрической простыни тоже можно сказать. Сегодня бассенуар можно встретить разве что в музеях, исторических усадьбах, ну или фильмах о старой Европе. Но согласитесь, приятно осознавать, что мы живем в эпоху, когда для теплой постели больше не нужно размахивать по спальне раскаленными углями. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро всем! Мы продолжаем, и прямо сейчас игра «Не шведский стол». Впереди у нас праздничные выходные, ну а какие праздники без подарков? И сейчас у вас есть возможность выиграть сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». Чтобы его получить, необходимо дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно на один кулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно на вопрос и получайте подарок от Радио Лето. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Порадуйте себя сертификатом в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Звоните прямо сейчас. Удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Я, насколько поняла, вас зовут Шармель. Это правда?
1: Да.
0: Ой, с каким романтичным именем сегодня мне звонят. Это прекрасно, Шармель. Я, во-первых, вас поздравляю. Сегодня день женского счастья. Кому как не нам сегодня выигрывать подарки, согласитесь.
1: Да, спасибо.
0: Ну и,
1: да,
0: с тем, что,
1: праздник.
0: И с тем, что дозвонились до нас, конечно, тоже. Давайте немного обсудим с вами предстоящие праздничные выходные. Как вообще планируете проводить их? Любите ли вы такие массовые гуляния или стараетесь уединяться?
1: Напротив, я их обожаю и стараюсь как раз-таки, например, ночь музыки не пропускать. Ну, это прям, не знаю, для меня это...
0: Обязательное мероприятие для вас. Это обязательно.
1: Можно и так сказать, да.
0: Сегодня, кстати, в 9:40 не пропустите подробную программу. Расскажу о завтрашнем дне, где и куда можно будет, на какие мастер-классы или концерты сходить. Ну а сейчас можем переходить к игре, если вы готовы отвечать на вопрос.
1: Да, давайте. С удовольствием.
0: Вопрос также у нас будет в преддверии Дня России. Какое блюдо недавно было предложено переименовать в кокошник или кокошники? И варианты ответов. Пельмени, гамбургеры или пряники? Давайте так, этот вопрос связан с законом о русификации. Вот что захотели русифицировать? Пельмени, гамбургеры или пряники?
1: Тогда гамбургеры.
0: Совершенно верно. Действительно, борьба с англицизмами добралась и до кухни. Ну, в вариантах переименования есть также котлетник или ленинградский бутерброд. Но вот пока на кокошниках настаивают, не знаю, освоят ли гамбургеры новое название. Я вас поздравляю, вы получаете сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи».
1: Спасибо огромное.
0: Пожалуйста, Шармель, можете передать привет и поздравления.
1: Хочу передать привет всему солнечному Екатеринбургу, как бы это ни звучало. Я очень люблю этот город и жителей. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.
0: Спасибо вам большое. Город, надеюсь, тоже отвечает вам взаимностью. Я всем передаю. Пусть солнечным он станет за счет нашего настроения. Вот тогда даже ошибки не будет никакой. Ну, вот такая позитивная предпраздничная игра у нас сегодня получилась. А я напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже в понедельник. И у вас тоже появится шанс выиграть подарок от «Радио Лето». И немного рекламы. «Калачи» – это уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты и щуки с пшеном и многое другое. Приходите и пробуйте. Екатеринбург, Красноармейская, 8.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Доброе утро. По факту ДТП возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, где водитель автобуса въехал в толпу людей и погибли 4 человека, возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса рассказал, как все произошло. По его словам, он двигался на зеленый сигнал светофора и хотел быстрее проехать перекресток. Потом, по словам шофера, у него вдруг резко заболела голова, ухудшилось зрение. Он не исключает, что перепутал газ с тормозом. Пассажиры давно жаловались на перевозчика, автобус которого накануне попал в ДТП. Судя по отзывам у компании, сотни претензий. Люди писали о грубости персонала, проезд остановок, неработающих терминалах оплаты и антисанитарии, а также о лихачестве водителей. Пассажиры отмечают, что водители резко тормозят, подрезают машины, создают аварийные ситуации на дороге. Судя по данным Дубльгиз, у компании «Автоном» 187 отзывов, а средняя оценка всего 1,2 балла. Пишет Ядин. Ситуацию с ДТП возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге взял под личный контроль губернатор Денис Паслер. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил региональному Минтрансу провести тотальные проверки всех частных перевозчиков. Игровая онлайн-платформа Roblox снова заработала в России, ограничения больше не действуют, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Роскомнадзор сообщал об ограничении доступа к американской платформе в начале декабря прошлого года. 10 июня в Минцифры подтвердили снятие ограничений и сообщили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Реализован целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе внедрен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Россияне стали чаще выбирать премиальные отели во Вьетнаме. Спрос на пятизвездочные гостиницы вырос в 7,5 раз. Основная причина – расширение авиаперевозок и снижение цен. Страна заняла 3-е место по популярности после Турции и Египта, обогнав Таиланд, у которого спрос на отели 5 звезд сократился на 30%. Средний чек во Вьетнаме снизился на 11% до 247 тысяч рублей. Доля Вьетнама на рынке пятизвездочных отелей составила 7%, рассказали агентству ТАСС специалисты туристического рынка. Доллар на четверг 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 11 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем +16, +18 градусов.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем приветствовать этот четверг, последний рабочий день на этой неделе. Впереди у нас праздничные выходные. Надеюсь, вы к ним готовы и запланировали много интересного. Ну а мы запланировали, как всегда, провести утро под нашу любимую музыку. И не только. Буквально через несколько минут прозвучит гороскоп на радио «Лето», и мы узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Ну и, как всегда, независимо от местоположения планет и звезд, я желаю, чтобы день прошел ярко и насыщенно. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 11 июня. Овны. Сегодня будет много неоднозначных ситуаций. Растеряться может любой, но только не вы. Совсем уверенно справитесь. Тельцы. Впереди праздники. Можно отправиться в путешествие, посетить новые места или навестить родных. Близнецы. Благоприятное время, чтобы заняться саморазвитием, изучить что-то новое и интересное. Благо, впереди много свободного времени. Раки. Хороший шанс поставить точку в затянувшихся проектах или просто избавиться от лишнего, будь то вещи или привычки. Львы. Сегодня лучше обойтись без авантюр и приключений. Проведите день спокойно. Девы. Неделя была короткой, осталось много сил в запасе. Выбирайте подвижный и активный отдых. Весы. Вы хорошо все продумали и тщательно спланировали активности на праздники. Теперь просто наслаждайтесь. Скорпионы. Не стесняйтесь делиться опытом. Для близких и коллег вы авторитет. Советы вас примут на ура, если они будут в форме предложений, а не назиданий. Стрельцы. Стать душой компании для вас привычное дело. В празднике будет много возможностей для этого. Козероги. Будьте внимательны к деталям и мелочам. Великое и грандиозное начинается с малого. Водолеи. Неделя была короткой, но продуктивной. В конце дня можно будет смело выдохнуть и начать отдыхать. Рыбы. На удивление размеренный и спокойный день. Просто отдыхайте и не начинайте новых проектов. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 11 июня.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о песке. Психологи давно используют песочную терапию как один из самых мягких способов снять напряжение и помочь человеку выразить эмоции. Причем работает это не только для детей, но и для взрослых. Когда ребенок рисует на песке, строит замки или просто пересыпает его из ладони в ладонь, развивается мелкая моторика – она напрямую связана с развитием речи, внимания и памяти. Кроме того, такие занятия помогают успокоиться, снизить тревожность и даже легче справляться с сильными эмоциями. И вот еще любопытный факт. Во время игр с песком ребенок получает огромное количество тактильных ощущений. Мозг буквально переключается с переживаний на исследование окружающего мира. И нам, взрослым, эта терапия здорово может подойти. Не случайно специалисты советуют простую домашнюю песочницу. Для этого подойдет обычный контейнер или таз с чистым песком. Можно рисовать картины пальцами, искать спрятанные предметы, строить дороги для игрушек или создавать целые сказочные миры со своим ребенком. И самое приятное, нет здесь правильного или неправильного результата. Песок учит тому, чего иногда не хватает нам, взрослым. Если что-то не получилось, можно просто провести ладонью и начать заново. Полезный навык не только для детей, согласитесь. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро, с вами Романа. Мы продолжаем предвкушать длинные выходные и заряжаться позитивом. Если еще не составили планы на праздники, напомню программу мероприятий. Много всего интересного организаторы для нас приготовили на День России. В 10 утра на железнодорожном вокзале, прямо в зале ожидания, откроется фотовыставка «Ко дню России», подготовленная совместно с Российским географическим обществом. Также запланирована концертная программа от ансамбля народных инструментов «Русичи». Если куда-то поедете, не проходите мимо интересного. Тематические экспозиции и новые выставки, посвященные Году народов России, ждут зрителей в мультимедийном парке «Россия. Моя история» и Краеведческом музее имени Клера. С 11 до 18 часов они будут проходить. Одной из главных площадок праздника станет парк Маяковского. В час дня на главной сцене начнется праздничный концерт. В зоне фонтана у главной сцены организуют ярмарку мастеров. А на площадке «Большая русская изба» будут проходить обучающие мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремеслам. С 15.00 гостей будет ждать вечерка, интерактив в русских народных традициях, синтез концерта, мастер-класса и фольклорной игры. Уральский центр народного искусства тоже обещает обширную программу. Здесь и этнофестиваль созвучия городов России, и различные концерты, ярмарки и мастер-классы. Кроме того, с 11 утра до 2 часов дня в парке у торгового центра «Дирижабль» пройдет спортивный фестиваль «Будущее страны в здоровье и единстве». Профессиональные тренеры проведут массовые занятия по воркауту. И на десерт с 14.00 до 17.00 на нескольких площадках города пройдет гастрономический фестиваль «Русская кухня». Можно сходить на дегустации, лекции, мастер-классы по приготовлению старинных блюд. Ну а если захочется продлить праздники и углубиться в познание нашей Родины, то можно присоединиться к культурному марафону, который дарит нам библиотеки Екатеринбурга. Он называется «Куда солнце, туда я» и посвящен часовым поясам нашей страны. С 11 по 14 июня каждая из 11 городских библиотек станет представителем одного из часовых поясов России и предложит виртуальное путешествие по российским регионам. Вот, надеюсь, скучно никому не будет. Всех поздравляю с наступающим праздником и желаю хороших выходных. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Доброе утро. Екатеринбуржцы с утра несут цветы, лампады и игрушки к месту вчерашней трагедии у храма Большой Златоуст. Вечером 10 июня там произошло ДТП. Водитель 81-го автобуса въехал в толпу людей. Погибли две женщины, мужчина и девочка. Несколько человек пострадали. По предварительным данным ГАИ, водитель автобуса въехал в людей после касательного столкновения с автомобилем «Лифан». Китайским внедорожником управлял 20-летний молодой человек. Со вторым участником ДТП также разбираются инспекторы. Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга, который из любопытства выстрелил себе в ногу. Мужчина пояснил, что показывал своей подруге пневматический пистолет, затем решил проверить, насколько он больно стреляет. Выстрелил себе в ногу и попал в больницу. Там ему наложили швы и отпустили домой. А мировой судья оштрафовал пострадавшего на 40 тысяч рублей за стрельбу в неотведенном для этого месте. Пистолет у екатеринбуржца конфисковали, сообщает «Новый день». Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5-го года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки, туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5-го года откроют площадку для бочек. Спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. Авиакомпании предложили обязать отправлять СМС при долгих задержках рейсов. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на эти услуги. Треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В то же время для 80% мужчин наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Доллар 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс». Сегодня, в четверг, 11 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
4: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Роман, и мы продолжаем приветствовать сегодняшний день под нашу любимую музыку на Радио Лето. Сегодня четверг, 11 июня, предпраздничный день. Я, пользуясь случаем, конечно же, еще раз хочу поздравить вас с наступающим Днем России. Давайте проведем эти выходные ярко и насыщенно. Погода, надеюсь, нам это позволит, и программа в городе состоится вся, которая запланирована. Ну а мы продолжаем утро четверга, и впереди, конечно, много нашей любимой музыки, и не только. Пусть этот день пройдет продуктивно, и все рабочие вопросы будут закрыты, чтобы в выходные к ним не возвращаться.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Точка.ру.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Роман, и мы продолжаем встречать этот четверг. Сегодня 11 июня. Это день женского счастья. Я решила поинтересоваться мнением великих, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, женщин из истории и современности, что они думают по этому поводу, что они называют женским счастьем. И буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном» расскажу вам несколько мнений из них.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня у нас вдохновляющая программа. Мы узнаем несколько точек зрения великих женщин по поводу женского счастья. Начнем с Эвелины Хромченко, эксперт моды и телеведущая, которая давно закрепила за собой звание королевы фэшн-индустрии. По ее мнению, счастливой женщину делают три фактора. Первое. Если представители ее ближнего круга сыты, здоровы и одеты, это ее семья, родственники, близкие, друзья. Второй пункт. Если есть тот, кто рассказывает женщине, какая она прекрасная, потому что женщина должна быть любима. И третий, один из важных моментов, ей должно нравиться ее отражение в зеркале. Как говорит Эвелина, мужчина может соврать, а зеркало никогда. Великая актриса Алиса Фрейндлих считала, что счастье – это любить. При этом она подчеркивала, что гораздо важнее любить, а не быть любимой. В одном из интервью актриса также отмечала, пока ты молода, ты хочешь получать и учиться. Когда ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться и отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же горшочник, чтобы вместе выращивать герань. Ну и, конечно, я не могу обойти стороной легенду советского кинематографа Фаину Раневскую. Еще при жизни Раневскую полюбили не только за ее великолепную игру, но и за ее остроумные высказывания. Она ненавидела фальшь, и ее главный совет – перестать играть роли, которые ожидают другие. Счастье – это когда не надо притворяться. Ну и закончим на одной из самых популярных цитат актрисы. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение». Надеюсь, ничего из этого вас не окружает. Эта фраза Раневской как нельзя лучше описывает то, что необходимо для счастливой жизни каждой женщины. Великая актриса призывает девушек любить и уважать себя, не соглашаться на меньшее и знать себе цену. Хорошие советы. Я думаю, сегодня, в день женского счастья, нам было важно услышать эти ободряющие слова. Ну а рубрика «Три в одном» вернется уже в понедельник с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вот и подходит к завершению утра четверга, а вместе с ним уже можно сказать, рабочая неделя короткая. Сегодня последний день, завтра мы приступим к праздничным выходным. Ну а мне пора прощаться, я вернусь в понедельник, встречаемся на 98.9 FM, как всегда в 7 часов утра. Поздравляю с наступающими праздниками и желаю, чтобы эти дни прошли ярко и насыщенно. Ну а далее оставайтесь в компании нашей любимой музыки, самые жаркие любимые наши хиты всегда на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Силы ПВО сбили за ночь 330 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. ВСУ атаковали Краснодар беспилотниками «Камикадзе». Поврежден жилой дом, там начался пожар. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Также один человек пострадал в Северском районе края. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает ШОТ. Министр здравоохранения области Татьяна Савинова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Госпитализированы трое, все пешеходы. Это женщины 45 и 32 лет и молодой человек 22 лет. Их жизни ничего не угрожает, состояние у всех средней тяжести. Министр уточнила, что вызов скорой поступил вчера в начале 10 вечера. Первая бригада прибыла через несколько минут. Всего на месте работали 7 бригад скорой помощи, включая 3 реанимационные и бригаду Центра медицины катастроф. Напомню, автобус 81-го маршрута вчера вечером въехал в толпу людей у храма Большой Златоуст. 4 человека погибли на месте. 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. Гениальный разработчик из Екатеринбурга, который вошел в топ-50 разработчиков Apple, презентовал свое приложение главе корпорации Тиму Куку. Встреча прошла в Калифорнии. 22-летний Антон Баранов рассказал о своей разработке, специальном приложении для AirPods, которое следит за осанкой владельца и помогает бороться со словами-паразитами. Он также рассказал о России, о ее технологиях. Как пишет телеграм-канал Мэш, Кук остался под впечатлением. Сейчас приложение Антона Баранова установили более 25 тысяч пользователей по всему миру, в России больше всего скачиваний в Екатеринбурге и ДНР. Россия и Кения прорабатывают соглашение о прямом авиасообщении, рассказал посол Кении в Москве Питер Матуки. Для более детального рассмотрения предложений стороны ожидают визита президента Кении в Россию. Визит состоится в октябре, сообщает РИА. Ранее Матуки указал на большой туристический потенциал между Найроби и Москвой. В Африке Кения предлагает лучшие туристические направления, сказал министр. Доллар 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. А днем плюс 20, плюс 22.

Хотя иногда именно то, что когда-то казалось невыносимым, через время уже вспоминается с улыбкой, согласитесь. Но пусть этот день будет для нас легким, никакой драмы. Солнце старается изо всех сил нас сегодня с вами радовать. Ну, не всегда у него получается, но мы ему поможем. Начинаем еще одну красивую историю с вами совместную, длиной в целый день. Меня зовут Катя Савельева. До 8 вечера мы вместе. Тем более у нас с вами четверг. Это не просто маленькая пятница, а самый настоящий предвыходной день. Все самое важное пусть складывается. Устраивайтесь поудобнее. Слушаем с вами дальше на радио «Лето». Жасмин, Андрея Губина. А еще с нами скоро елка и рубрика «Слово дня».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «бассенуар». Звучит как название какого-то французского десерта, правда? А может, редкая порода кошек? Но на самом деле это очень полезное изобретение, правда, из прошлого. Бассенуар появился во Франции, и было это несколько веков тому назад, когда центрального отопления еще не было. Представьте себе, зима, каменный дом, ледяная спальня. И вот тогда в дело вступал бассенуар. Это такая металлическая чаша на длинной деревянной ручке, куда помещали горячие угли. Этой конструкции аккуратно водили под простынями, чтобы согреть и высушить постель перед сном. По сути, это прадедушка современной грелки. Электрической простыни тоже, можно сказать. Сегодня бассенуар можно встретить разве что в музеях, исторических усадьбах, ну или фильмах о старой Европе. Но согласитесь, приятно осознавать, что мы живем в эпоху, когда для теплой постели больше не нужно размахивать по спальне раскаленными углями. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Вот интересно, HR можно включать только, когда есть какой-то допинг? Мне в этом смысле в корне хочется не согласиться с Леонидом Агутиным. Впереди у нас 3 выходных, и неважно, где вы их встретите, дома, на природе, в любимом кафе или в путешествии. Главное, чтобы рядом было Радио Лето и, конечно, настроение. Мы с вами везде, в эфире, через интернет radioleto.fm.ru и умные колонки. Просто скажите «Включи Радио Лето», сразу станет теплее и ближе. Ну а дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Группа «Непара», «Зиверт» и «Лицей» радуют нас на Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Директора транспортной компании и водителя, из-за которого погибли 4 человека и пострадали еще несколько людей, задержали. На них возбудили уголовные дела на водителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть людей. На директора за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Водителю может грозить до 7 лет лишения свободы, рассказали в СКР. Губернатор Денис Паслер взял ситуацию с ДТП, которое произошло накануне в центре Екатеринбурга, под личный контроль и поручил провести тотальную проверку всех частных перевозчиков в Екатеринбурге. В Свердловской области снова продлили предупреждение о непогоде. Сильные дожди и грозы ожидаются в регионе и сегодня. Спасатели снова просят граждан быть осторожнее. В такую погоду на улице не ходить под рекламными щитами и деревьями, дома закрыть окна, балконы, в грозу отключить электроприборы. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок в дождь. Но если ехать пришлось, лучше снизить скорость. В дождь ухудшается видимость, а дороги становятся скользкими. В Екатеринбурге свадебный ажиотаж в связи с очередной красивой датой. На сегодня заняты 96% свободных слотов для регистрации брака 26 июня в необычных местах Екатеринбурга. Во время акции «Пошли жениться». В этот день с 0 часов до полуночи можно будет бесплатно заключить брак на знаковых площадках города. В Театре Мускомедии, Музее ЗОО, на Екатеринбург-арене. Большинство мест уже заняты, пока свободными остаются 5 слотов. В библиотеке Крапивина и в оздоровительном центре Баден-Ленд, сообщает Департамент информполитики. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Как рассказал газете «Ру» зампред Комитета по информполитике, депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев, раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку. И сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она связывает банки, сотовых операторов, правоохранителей. На госуслугах сервис появится к сентябрю. В российский прокат вышел «Холоп-3». Там снова есть Милош Бикович, а также Павел Прилучный, Кристина Асмус и другие актеры. События третьей части разворачиваются в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чье перевоспитание заказали их дети. Доллар 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Завтра в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. На днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама.
6: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
7: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
6: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну, а тем, кто чувствует себя как-то по-другому в отпуске, например, я желаю здорово отдохнуть. Мы потом с вами, знаете, поменяемся и тоже будем за вас отдыхать. Хотя впереди-то у нас целых 3 дня, и нужно подумать, как себя занять. А знали ли вы, что песочная терапия – один из самых мягких способов снять напряжение? Об этом расскажу вам в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. Вик Дайнека, Дима Колдун и группа «Серебро» создают нам настроение дальше на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о песке. Психологи давно используют песочную терапию как один из самых мягких способов снять напряжение и помочь человеку выразить эмоции. Причем работает это не только для детей, но и для взрослых. Когда ребенок рисует на песке, строит замки или просто пересыпает его из ладони в ладонь, развивается мелкая моторика. Она напрямую связана с развитием речи, внимания и памяти. Кроме того, такие занятия помогают успокоиться, снизить тревожность и даже легче справляться с сильными эмоциями. И вот еще любопытный факт. Во время игр с песком ребенок получает огромное количество тактильных ощущений. Мозг буквально переключается с переживаний на исследование окружающего мира. И нам, взрослым, эта терапия здорово может подойти. Не случайно специалисты советуют простую домашнюю песочницу. Для этого подойдет обычный контейнер. Контейнер или таз с чистым песком. Можно рисовать картины пальцами, искать спрятанные предметы, строить дороги для игрушек или создавать целые сказочные миры со своим ребенком. И самое приятное, нет здесь правильного или неправильного результата. Песок учит тому, чего иногда не хватает нам, взрослым. Если что-то не получилось, можно просто провести ладонью и начать заново. Полезный навык не только для детей, согласитесь. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Денис Клявер только что на радио «Лето». Кстати, эта песня является символом его одиночного плавания. Она вошла в дебютный альбом сразу после распада дуэта «Чай вдвоем». Но у нас дальше впереди очень много ярких любимых наших хитов, которые здорово украсят этот день. Сократ, Юлиана Караулова, Ума Турман с девушкой Прасковьей тоже скоро в ваших офисах. «Если ты меня не любишь» — это Молли и Егор Крид. Его мы тоже с вами можем послушать вместе на 98.9 FM в Екатеринбурге и на сайте радиолетофм.ру. Абсолютно везде, где есть интернет.

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Владимир Путин в среду подписал несколько новых законов. Один из них вносит поправки в административный кодекс и предусматривает арест имущества уехавших за границу россиян, привлеченных к ответственности за действия против интересов страны. Закон вступит в силу с сентября. В список нарушений входят дискредитация армии, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики. Под арест также могут попадать банковские счета, пишет Russia Today. Ливневая канализация в Екатеринбурге работает штатно, а большие лужи, на которые жалуются горожане, возникают, когда идет шквалистый ливень, как в минувшие сутки, когда выпало 20% июньской нормы осадков, пояснил директор городской службы водоотведения Вячеслав Черемных. По его словам, при таких ливнях вода скапливается в пониженных местах и потихонечку уходит. Вторая проблема, когда с газонов и дорог поток воды несет с собой различный мусор, который застревает в дождевом приемнике. Специалисты следят за прогнозом погоды, и дежурные бригады заранее выезжают в места, где предполагаются подтопления. С начала недели в Екатеринбургскую службу поступило 15 заявок о засорении ливневок. Вероника Наумова, осужденная в Екатеринбурге на 24 года за убийство 5-летнего приемного сына Далера Бабиева, не смогла обжаловать приговор. Верховный суд ей отказал. Напомню, в июне 2023 года Наумова объявила ребенка в розыск. Спустя несколько дней его тело обнаружили в семейном гараже недалеко от дома Наумовой. Экспертиза установила, что ребенок погиб насильственной смертью за несколько месяцев до объявления его в розыск, сообщает «Сигнал Урал». Форум молодежного предпринимательства «Сам решу» пройдет в Екатеринбурге. Участники соберутся 17 июня в кластере «Салют». В программе лекции основателей локальных бизнесов, модного бренда, инклюзивного проекта, репетиторского центра, языковой школы, IT-компании. Начинающим предпринимателям расскажут про государственные программы поддержки, рыночные инструменты для старта и развития. Организует форум Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и правительство региона в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Участие бесплатное, но регистрация на сайте фонда. Магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие сутки из-за корональной дыры на Солнце, за которой уже несколько дней наблюдают астрофизики. Ситуацию может усилить слабый выброс плазмы, связанный с продолжительной солнечной вспышкой, которая произошла сегодня утром. По предварительным оценкам Института космических исследований Российской академии наук, поток заряженных частиц достигнет Земли 13 июня. Доллар 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. А днем плюс 20, плюс 22. Радио
5: где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: была Мари Краймбери на радио «Лето». Девушка, которая, мне кажется, готова танцевать при любой погоде. И в дождь в том числе. Мне так повезло. Ну, а судя по прогнозам погоды, худи нам еще могут пригодиться в эти большие выходные. Хотя, если быть совсем честной, скорее зонты выглядят более перспективно. Берите с собой хорошее настроение, слушайте радио «Лето». Мари Краймбери остается позади. Впереди у нас еще больше ярких любимых наших хитов, которые мы накануне выходных слушаем с вами вместе. Меня зовут Катя Савельева. А вот у нас уже и группа «Градусы». Через несколько секунд «Сливки», «Отпетые мошенники» и «Звонки» тоже ждут вас на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
6: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
5: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Добрый день. Все транспортные компании Екатеринбурга пройдут проверку. Поводом для тотальной ревизии перевозчиков стало вчерашнее смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, когда автобус въехал в толпу людей. Погибли 4 человека. Прокурор Екатеринбурга Игорь Карелов поручил провести проверку всех транспортных компаний, которые перевозят пассажиров по городу. Особое внимание будет уделено техническому состоянию автобусов, соблюдению правил технического осмотра. Проверят, как водители проходят медосмотр перед рейсом и соблюдают ли они режим труда и отдыха. Прокуратура также проанализирует жалобы пассажиров. В храме Большой Златоуст, возле которого 81-й автобус вчера сбил пешеходов, сегодня пройдет панихида о погибших в аварии. Она состоится в 15 часов, сообщает Екатеринбургская епархия. Вчера, сразу после случившегося, место трагедии посетил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Он выразил соболезнования семьям и пообещал, что церковь будет рядом. В храме Большой Златоуст будут поминать ушедших и молиться о выздоровлении пострадавших, сказал митрополит Евгений. К другим новостям. Дожди на Среднем Урале задержатся до 14 июня включительно. Такой прогноз дает Уральский гидромет. По его данным, решительных изменений в погоде в ближайшие трое суток не ожидается. По мере ухода центральной части циклона из нашего региона осадки ослабеют, но кратковременные дожди останутся. Сегодня МЧС предупредила о сильных дождях с грозами. Непогода в регионе держится уже неделю. Циклон принес дожди еще 4 июня на юг области и постепенно распространился на северные территории. Ситуация с разблокировкой интернет-платформы Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законов страны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, Roblox снова стал доступен в России с 10 июня. Об этом накануне официально сообщила Минцифры. Россияне стали чаще выбирать премиальные отели во Вьетнаме. Спрос на пятизвездочные гостиницы вырос в 7.5 раз. Основная причина – расширение авиаперевозок и снижение цен. Страна заняла 3-е место по популярности после Турции и Египта, обогнав Таиланд, у которого спрос на отели 5 звезд сократился на 30%. Средний чек во Вьетнаме снизился на 11% до 247 тысяч рублей. Доля Вьетнама на рынке пятизвездочных отелей составила 7%, рассказали агентству ТАСС специалисты туристического рынка. Доллар 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем. В клинике «Здоровье 365».
2: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Завтра в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. На днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама.
4: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
0: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
4: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
0: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Еще совсем немного, и этой короткой рабочей недели мы тоже скажем чао. А пока не будем тратить события, правда же, потому что надо провести еще рабочее время с пользой. А мы поработаем над тем, чтобы у вас было хорошее настроение, приятных планов и легкости, которые так хочется летом. Я желаю искренне вам. Меня зовут Катя Савельева. Весь день проводим вместе на радио «Лето». Ну и приятная встреча у нас с вами прямо по курсу. Это будет Сергей Лазарев, а еще группа «Айова» и проект «На заре». Слушаем вместе в Екатеринбурге на радио «Лето.фм.ру». Там, где вы нас нашли, в любом месте планеты, это можно сделать в самом лучшем качестве.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГН 102-660-542-2678.
4: Ух ты! Велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: меня Милюша Свик, и Нилетто. Прямо сейчас в нашем эфире, судя по последним новостям, искать Олега Майами, кстати, есть кому. После операции на колени артист уже восстанавливается, а поклонники, активно обсуждая перемены в его личной жизни, задаются вопросом, когда же новые концерты. Ну а я приветствую всех, кто прямо сейчас с нами на радио Лето. Вы по-прежнему слушаете яркие, любимые наши хиты. Мы остаемся на связи, продолжаем радоваться этому дню вместе. Новое слово из мира отопительных приборов. Сегодня через 10 минут я раскрою. Мари Краймер и Валерия, и добро, не только рубрика «Слово дня», ждут вас дальше на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «бассинуар». Звучит как название какого-то французского десерта, правда? А может, редкая порода кошек? Но на самом деле это очень полезное изобретение, правда, из прошлого. Бассинуар появился во Франции, и было это несколько веков тому назад. До центрального отопления еще не было. Представьте себе, зима, каменный дом, ледяная спальня. И вот тогда в дело вступал бассинуар. Это такая металлическая чаша на длинной деревянной ручке, куда помещали горячие угли. Этой конструкции аккуратно водили под простынями, чтобы согреть и высушить постель перед сном. По сути, это прадедушка современной грелки. Электрической простыни тоже можно сказать. Сегодня бассинуар можно встретить разве что в музеях, исторических усадьбах.

0: ну или фильмах о старой Европе. Но согласитесь, приятно осознавать, что мы живем в эпоху, когда для теплой постели больше не нужно размахивать по спальне раскаленными углями. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

хорошим человеком или приятным разговором, или в теплом вечере хочется остаться подольше, это правда. Тем более впереди длинные праздничные выходные, отличный повод никуда не спешить, чаще выбирать удовольствие вместо суеты, ну и, конечно, проводить время с теми, по кому точно не хочется скучать. Дальше на радио «Лето» музыка, которая сопровождает нас с вами. В эти минуты дискотека «Аварии», Кристина Арбакайте, «Бурито», «Сливки» и «Звонки» ждут вас дальше в нашем прямом эфире.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Мэрия опровергла информацию о расторжении контракта с перевозчиком, ответственным за 81-й автобусный маршрут. Администрация Екатеринбурга не принимала решения о разрыве контракта с перевозчиком ООО «Автоном». Водитель этой компании вчера устроил смертельное ДТП у храма Большой Златоуст. Ранее в СМИ распространялась информация о том, что мэрия экстренно ищет другого перевозчика, но в пресс-службе администрации информацию опровергли. Транспортная компания «Автоном» обслуживает 5 городских маршрутов: 41-й, 53-й, 68-й, 80-й и 81-й. По факту ДТП с 4 погибшими возбуждено 2 уголовных дела, сообщает «Новый день». В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства и разрешить людям просто уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Такое письмо министру Владимиру Колокольцеву отправили депутаты от КПРФ. Сейчас процедура оформления регистрации по месту пребывания достаточно трудоемкая, требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина. Авторы инициативы обратили внимание, что многие россияне вынуждены уезжать работать из своего региона в другой из-за больших различий в зарплатах. В результате человек годами живет под угрозой штрафа за отсутствие регистрации. В Доме кино 16 июня состоится показ документального фильма «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Авторы фильма – Григорий и Анна Сильяновы. Они разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из закулисья съемок, малоизвестные эпизоды из истории создания фильмов, архивные материалы. 16 июня также состоится открытие памятника Алексею Балабанову у Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт, а в 17 часов в Доме кино начнется показ фильма. Картину представят Григорий и Анна Сильяновы. Вход по регистрации. В Екатеринбурге свадебный ажиотаж в связи с очередной красивой датой. На сегодня заняты 96% свободных слотов для регистрации брака 26 июня в необычных местах Екатеринбурга. Во время акции «Пошли жениться». В этот день с 0 часов до полуночи можно будет бесплатно заключить брак на знаковых площадках города. В Театре Мускомедии, Музее ИЗО, на Екатеринбург-арене. Большинство мест уже заняты, пока свободными остаются 5 слотов в библиотеке Крапивина и в оздоровительном центре «Баденленд», сообщает Департамент информполитики. Магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие сутки из-за корональной дыры на Солнце, за которой уже несколько дней наблюдают астрофизики. Ситуацию может усилить слабый выброс плазмы, связанный с продолжительной солнечной вспышкой, которая произошла сегодня утром. По предварительным оценкам Института космических исследований Российской академии наук, поток заряженных частиц достигнет Земли 13 июня. Доллар 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Завтра в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. На днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама.
6: Здоровье – ключ к счастью.
7: Медицинский центр «Шанс».
6: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
7: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: нельзя остановить, но с ним можно подружиться, говорят мудрые люди. Ну и, наверное, лето – это вообще лучший момент для такого знакомства. Не будем тратить его на вечное. Потом насладимся этим июнем, сделаем время своим союзникам, а не соперникам. Меня зовут Катя Савельева, мы по-прежнему с вами вместе. Но философский настрой поддержит дальше Ирина Дубцова на радио «Лето», группа «М-Бэнд», «Five Star Family» и рубрика «Вкус жизни». Поговорим о том, как песочная терапия влияет на наше настроение. Через 10 минут услышимся снова.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бэнд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале из-за непогоды. Сегодня вечером, а также предстоящую ночью, завтра в течение дня в отдельных районах области ожидаются очень сильные дожди. С 12 по 15 число из-за выпавших осадков возможны паводки, резкие подъемы уровней воды в реках, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, затопление пониженных участков. Спасатели МЧС призывают свердловчан быть аккуратными в помещениях и на улице в непогоду. Закрывайте, в частности, окна и двери в домах. На улице избегать открытой местности, водоемов. Автомобилистов просят по возможности отказаться от дальних поездок. После трагедии на дороге у храма Большой Златоуст сотрудники ГАИ Екатеринбурга начали массовые проверки водителей общественного транспорта. Сегодня с утра на улице Свердлова и других оживленных участках в городе были замечены экипажи ДПС. Они останавливали автобусы среднего класса типа ПАС. У водителей проверяли документы, в том числе путевые листы. Напомню также, что и прокуратура анонсировала масштабные проверки городских перевозчиков. Будет изучать то, как в транспортных компаниях ведется техосмотр машин, медосмотр водителей. Прокуроры проверят также жалобы пассажиров и автомобилистов на водителей автобусов, пишет агентство ЯН. Панораму обороны Севастополя, пострадавшую после удара ВСУ, будут восстанавливать всей России. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, звонки с предложениями о помощи ему поступают со всей страны. Губернатор отметил, что здание музея уже превращалось в руины в годы Великой Отечественной, но было восстановлено. Сегодня поможет то, что все уничтоженные музейные материалы были оцифрованы. Напомню, монументальное полотно художника Франца Рубо длиной 115 метров, высотой 14 метров было открыто в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя в ходе Крымской войны. На картине изображено более 4000 фигур. На главной площади Екатеринбурга этим летом откроют корты для игры в падл. Это ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша. Корты будут работать с середины июля и до конца сентября. Об этом сообщил в соцсетях мэр Алексей Орлов. Поиграть в модный вид спорта можно будет по предварительной записи. Часть сеансов по будням будут бесплатными. Рядом с кортами организуют раздевалки и туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Кроме падл-кортов на площади 5-го года планируют дополнительные активности, пишет «Коммерсант». В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Его созданием займутся кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм». Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. А днем плюс 20, плюс 22.

шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В отличном ритме мы с вами движемся дальше. Кто-то на выходные отправится на выставку, кто-то выберет прогулку по Екатеринбургу, а кто-то решит устроить себе вечер смеха, может быть, на стендапе с друзьями или в любом клубе. Главное, знаете, чтобы эти выходные, как этот вечер, были для вас и про вас. Но мы уверенно движемся в сторону нашей пятницы, субботы и воскресенье. Без резких поворотов объезжаем пробки. С вами я, Катя Савельева, и яркие, любимые наши хиты вечер продолжится под песни от группы «Чай вдвоем» Авраама Руссо и Егора Крида вместе с Артиком и Астей «Карма» уже через несколько рекламных секунд.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нужен

0: Ру.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. По итогам посещения МИДа России делегацией европейских дипломатов будет опубликовано заявление. Об этом сообщил посол Франции Николя де Ривьер, пишет РИА Новости. По словам французского дипломата, состоялась хорошая дискуссия с замглавой МИДа России Михаилом Галузиным. Послы Германии, Франции и Великобритании пробыли в здании МИДа в России в Москве 1.5 часа, отмечает Москва-24. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что иностранные дипломаты сами попросили встречу с его заместителем для того, чтобы высказать свое мнение по вопросу урегулирования украинского конфликта. Федерацию шахмат России лишили членства Международной шахматной федерации ФИДЕ на 3 года, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Отстранение вступило в силу с 10 июня. Возвращение в состав ФИДЕ возможно только в случае исполнения решения спортивного арбитражного суда. В рамках санкций Российская Федерация шахмат теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой ФИДЕ. Кроме того, национальная команда России не сможет выступать на турнирах. Ряд возможностей для самих шахматистов сохраняется. В частности, команды могут выступать под нейтральным флагом. Российские юниоры сохранили право играть под национальным флагом, отмечает чемпионат.ком. Установлена личность 9-летнего мальчика, погибшего в ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Он был на тротуаре вместе с мамой. Они вышли из театра. Об этом порталу «Я-1» рассказала соседка женщины. Личность мальчика долгое время не могли установить, поскольку на месте аварии не нашли документов, только банковскую карту погибшей Екатерины Соколовой. Она была главой родительского комитета в школе 48. Остались муж и старший сын. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Горожане приносят цветы к месту аварии. Правоохранители ведут расследование. Напомню, задержанный водитель и директор транспортной компании. Облачная погода и ежедневные дожди ожидаются все праздники и до среды включительно. На следующей неделе обещает нам Росгидромет. Но температура в Свердловской области останется довольно высокой. По ночам от 12 до 15 градусов, днем в праздники плюс 20-22, иногда чуть выше. В начале следующей недели потеплеет до плюс 25-27 градусов днем. Таков пока предварительный прогноз. В 20-х числах июня будут сухие дни, но в прогнозах снова есть осадки и ливни с грозами. Это обещает ГИС-метео. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Перед матчем состоится церемония открытия мундиаля. Турниры будут проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионата мира игры примут сразу 3 страны – США, Мексика и Канада. В турнире участвуют 48 команд вместо привычных 32. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама.
5: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Здравствуйте, в аэропорту Кольцово сейчас тоже можно встретить много перелетных птиц. Только что Кристина Арбакайте на радио «Лето». Лето вообще время для путешествий, отпуска, встреч с друзьями и поездок к родным. И небольшие вот эти наши выходные, которые приближаются тоже. И вот мне нравится мысль, что расстояние все меньше решают, потому что радио «Лето» можно брать с собой куда угодно. Наш сайт radioleto.fm.ru. За тысячи километров слушайте нас, куда бы ни привело вас это лето. Хорошая музыка, хорошие люди, расстояний не боятся. Меня зовут Катя Савельева. Мод Нюша и Ева Власова ждут вас дальше. И рубрика «Слово дня».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «бассенуар». Звучит как название какого-то французского десерта, правда? А может, редкая порода кошек? Но на самом деле это очень полезное изобретение, правда, из прошлого. Бассенуар появился во Франции, и было это несколько веков тому назад. До центрального отопления еще не было. Представьте себе, зима, каменный дом, ледяная спальня. И вот тогда в дело вступал бассенуар. Это такая металлическая чаша на длинной деревянной ручке, куда помещали горячие угли. Этой конструкции аккуратно водили под простынями, чтобы согреть и высушить постель перед сном. По сути, это прадедушка современной грелки. Электрической простыни тоже можно сказать. Сегодня бассенуар можно встретить разве что в музеях, исторических усадьбах, ну или фильмах о старой Европе. Но согласитесь, приятно осознавать, что мы живем в эпоху, когда для теплой постели больше не нужно размахивать по спальне раскаленными углями. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Лето вечер, уже практически выходного дня продолжается на радио «Лето» вместе со Стасом Пьеха и Григорием Лепсом. Только что он был и смотрит на них, у каждого за плечами уже свой опыт и свои ошибки, конечно. Ну и победы тоже. Один метр, другой давно стал взрослым артистом. Я думаю, они вполне могли бы уже открыть курсы по общению с противоположным полом. Хотя любовь — это предмет, где даже отличники не всегда справляются с контрольными задачками. Мы продолжаем этот вечер. Яркие, любимые наши хиты. Прям по курсу. Слушаем вместе «Зиверт», «Дискотека аварии» и группу «Руки вверх». Здесь Катя Савельева. Всем привет!

0: пусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Новости.
3: Добрый вечер. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявлений на въездные документы на Кипр будет возможна только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщили в посольстве республики. Там пояснили, что 13 июня этого года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. Прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Однако в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. Подавать документы на визу в консульство нужно не позднее, чем за 15 дней до поездки, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Еще 18 пока проходит экспертизу, сообщает сегодня Кабинет министров по итогам заседания правительственной комиссии. Она координирует работу по ликвидации последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом. В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодным для купания 141 пляж Анапы, а также 9 пляжей Темрюкского района. Однако сейчас более 5 километров пляжной территории засыпали новым песком. 1 июня в Анапе открылся купальный сезон. Он продлится до 30 сентября. Водохранилища Екатеринбурга заполнены почти на 100%, сообщил замдиректора водоканала Кирилл Шутов. Так, Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища наполнены на 95,5%, Новомаринское на 94%, Князепетровское на 99%. По словам специалиста, причин переживать из-за дефицита водных ресурсов нет, а также есть небольшой резерв на дождевые паводки, пишет «Новый день». Директор департамента благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова отметила, что последние дожди напомнили коммунальные службам о том, что летом бывают паводки. Необходимо своевременно очистить решетки ливневой канализации, пишет «Новый день». Более 27 тысяч свердловчан приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню соседей. Акция прошла в 55 муниципалитетах на площадках, в том числе благоустроенных по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Развитию общественных пространств способствует голосование за объекты благоустройства. Выбрать проекты, которые будут реализованы в следующем году, можно до 12 июня включительно на портале «Госуслуги», отметил губернатор Денис Паслер. Также проголосовать можно при помощи волонтеров. В Екатеринбурге свадебный ажиотаж в связи с очередной красивой датой. Уже занято 96% свободных слотов для регистрации брака 26 июня в необычных местах. Во время акции пошли жениться. В этот день с 0 часов и до полуночи можно будет бесплатно заключить брак на знаковых площадках города. В Театре Мускомедии, Музее ИЗО, на Екатеринбург-арене. Большинство мест уже заняты. Пока свободны 5 слотов, пишет департамент информполитики. Официальный доллар 71,79, евро 83,08.
2: Реклама.
0: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. А днем плюс 20, плюс 22.

0: были парни из группы «Братья Гримм» на радио «Лето». Мы все еще вместе, вечер продолжается. Наша группа ВКонтакте вас по-прежнему, кстати, ждет с новостями, музыкой и, само собой, общением. Но мы движемся с вами дальше, может быть, как раз играючи, ну, потому что вечер практически выходного дня на «Малиновой луне». «Моя Мишель». Это классная песня, ждет вас здесь уже через несколько секунд. А еще группа «Иванушки Интернешнл» и Анна Асти, и я, Катя Савельева, по-прежнему с вами в рубрике «Вкус жизни» еще одно приятное времяпровождение, полезное для вашего самочувствия. Расскажу через 10 минут.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о песке. Психологи давно используют песочную терапию как один из самых мягких способов снять напряжение и помочь человеку выразить эмоции. Причем работает это не только для детей, но и для взрослых. Когда ребенок рисует на песке, строит замки или просто пересыпает его из ладони в ладонь, развивается мелкая моторика. Она напрямую связана с развитием речи, внимания и памяти. Кроме того, такие занятия помогают успокоиться, снизить тревожность и даже легче справляться с сильными эмоциями. И вот еще любопытный факт. Во время игр с песком ребенок получает огромное количество тактильных ощущений. Мозг буквально переключается с переживаний на исследование окружающего мира. И нам, взрослым, эта терапия здорово может подойти. Не случайно специалисты советуют простую домашнюю песочницу. Для этого подойдет обычный контейнер или таз с чистым песком. Можно рисовать картины пальцами, искать спрятанные

боги и богини, впереди у нас длинные выходные, завтра день России, а значит нас ждут несколько дней отдыха, встреч, поездок, прогулок и времени для себя и самых близких. Я была рада составить вам компанию сегодня, впереди еще больше музыки и полезных рубрик, услышимся уже в понедельник. Я, Катя Савельева, желаю вам выходных, после которых не захочется говорить, как же быстро все закончилось. Берегите себя, наслаждайтесь летом и будьте счастливы здесь и сейчас. С наступающим праздником, группа «Бандерас», «Блестящие градусы», составить нам компанию в ближайшие минуты, а дальше еще больше любимой музыки в Екатеринбурге и на радио Лето FM.ру.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Завтра в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. На днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама.
6: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
7: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
6: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс» с заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат и брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино. Но в 17.00 16 числа картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 12 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. А днем плюс 20, плюс 22.

0: Катя, блин!
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Если хочешь танцевать,

Теперь, когда весь мир со мной в раздоре, тот самый корень.

0: Вы слушаете «Радио Лето».
1: «Радио Лето» с теплом.
0: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: 1%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.